0: дней.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Камин.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Никита Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем
2: Итак,
1: радио.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио Комета 92.6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Hi, you live around here?

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов.

0: улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8-800-350-30-405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.

0: приложении. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: лучше. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки.

0: Музыки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: «Комета». Первая чеховская

0: Ленинградской и районе 9.00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 63.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
4: opt-akv.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. В городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Зарплата свыше 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году не увеличивает количество пенсионных баллов, учитываемых при формировании будущей страховой пенсии. Об этом ТАСС рассказал член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По словам эксперта, за год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Их количество рассчитывается с учетом дохода в пределах установленной базы для страховых взносов. Предельную базу для страховых взносов на 2027 год могут определить в ноябре. В 2026 году предельная база составляет 2 миллиона 979 тысяч в год или около 248 тысяч рублей в месяц. Доходы сверх этого уровня не учитываются при формировании пенсионных прав. Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. И в завершении выпуска премьера спектакля по первой театральной пьесе американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кавалер Щеголь» состоится 18 марта 2027 года в театре «Феникс» в лондонском Вест-Энде, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Sony Pictures. Предварительные показы начнутся 23 февраля. Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой комика Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 30-х годов 19 века, описывается продюсерами как авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами. Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+. Я самая красивая, но
7: не твоя. Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Мета.
1: Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Продолжается шикарная

А вот Вилли и Эдуард, мне кажется, они поменяли имена. Они теперь и не Вилли, и не Эдуард. А, точно знаю, что Вилли стал Федей. Был Федей, по крайней мере. А Эдуард вроде стал то ли Сергеем, то ли Алексеем. В общем, нужно чаще слушать радио «Комета». Спасибо большое. Твои песни сейчас прозвучат. Кибитка и лампасы, вот Артем говорит, вечерний эфир пусть присылает. Девочки, думаю, поставят в вечернем эфире, вечерний Чехов у нас с 18 до 20.00. В общем, туда кидай эту песню, так как сейчас в это время нас слушают дети, и я, к сожалению, не могу тебе поставить эту музыку. Ну а две последующие песни обязательно прямо сейчас включай громкость и слушай радио «Комета» 92.6 FM, друзья, и

больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Ну вот такой вот музычкой «Только техно» попросил нам Антон Евгеньевич. Заканчиваем первый текущий час. В следующем часе мы услышим также ваши заявки 8-916-244-00-44. Но все же завершит Владимир Кузьмин, как и обещала. Так, что нам пишет? Всему коллективу «Радио Комета», чтобы слушателей было много. Вы молодцы, спасибо вам. Антон, спасибо за добрые пожелания. Делайте громче, слушайте «Комета» 92.6 FM. И я, Зуля Дюкова, не прощаюсь.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 1700 квартир в городке Чехов-2 после его расформирования будет принято администрацией Чехова в муниципальную собственность. Проект соответствующего решения рассмотрит планово-бюджетная комиссия Совета депутатов в ходе очередного заседания. Напомним, что согласно распоряжению правительства России от 24 июля 2025 года жилищный фонд и имущество Чехова-2 выводятся из состава вооруженных сил. Городок получает статус открытой территории. Процесс должен завершиться в 2027 году. Коммунальную инфраструктуру принимает Чеховское ЖКХ, а имущество – муниципалитет. Глава Чехова Михаил Собакин получит премию по итогам работы в третьем квартале года. Также премия должна быть выплачена председателю Совета депутатов Галине Козиной. Соответствующие решения будут приняты в ходе очередного заседания представительного органа. Суммы не разглашаются. Напомним, что даже без учета этих поощрительных выплат расходы на главу округа в этом году выросли в 2 с лишним раза – с 3 миллионов до 7. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов посетил центральные тепловые пункты номер 1 и 3 и сообщил, что оборудование для подачи горячей воды и отопления работает стабильно. Рабочий визит чиновник совершил на фоне массовых жалоб жителей микрорайона полиграфкомбината на отсутствие отопления.

0: На отключение воды и на качество горячего водоснабжения больше месяца вода ржавая и холодная. Феофанов добавил, что запуск отопления в многоквартирных домах идет планомерно с 1 октября, а сам чиновник держит ситуацию на контроле. Из администрации Чехова уволился заместитель главы, отвечавший за внутреннюю политику. Сергей Окунев проработал в округе недолго. Он отвечал за местные горизонтальные связи. Что послужило причиной отставки чиновника, неизвестно. В Подмосковье почти 210 тысяч детей вакцинировано от гриппа. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, для удобства родителей вакцинация организована не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах. Процедура проводится после обязательного осмотра педиатра. В образовательных учреждениях прививки делают только при наличии согласия законных представителей ребенка.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет пасмурно и дождливо. Воздух днем прогреется до 12 градусов. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
6: Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире «Комета» и, конечно же, рабочий полдень по вашим заявкам. С вами ближайший час Зуля Дюкова. Ну а пока мы начнем, пожалуй, продолжим, да, врывается у нас Russian Beast. Ну а я вам желаю классного вторника, пусть этот день пройдет легко, продуктивно и обязательно с улыбкой. Друзья, не забывайте про улыбку, даже если за окном хмурится осень. Но в нашей студии всегда у нас жарко и музыкально, друзья. Делайте громче, вы слушаете «Комета» 92,6 FM, и это

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13». Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: представляете, я чуть не забыла про вас. Сегодня у нас 13 октября, звезды явно настроены на перемены. Давайте посмотрим, что они нам приготовили.
1: Гороскоп.
0: Овен.

0: слушать тебя. Ну а теперь у нас ваши заявки.
1: Радио.
2: Радио. Комета.
1: Комета.
0: Перехожу. Что я сделала? В общем, перехожу я к заявкам. Андрей. Добрый день, Зуля. Мои заявки Pet Shop Boys. Прямо сейчас она уже играет. И патча Тати будет. Спасибо большое.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: я так всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: В городе и районе 15 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 1700 квартир в городке Чехов-2 после его расформирования будет принято администрацией Чехова в муниципальную собственность. Проект соответствующего решения рассмотрит планово-бюджетная комиссия Совета депутатов в ходе очередного заседания. Напомним, что согласно распоряжению правительства России от 24 июля 2025 года жилищный фонд и имущество Чехова-2 выводятся из состава вооруженных сил. Городок получает статус открытой территории. Процесс должен завершиться в 2027 году. Коммунальную инфраструктуру принимает Чеховское ЖКХ, а имущество – муниципалитет. Глава Чехова Михаил Собакин получит премию по итогам работы в третьем квартале года. Также премия должна быть выплачена председателю Совета депутатов Галине Козиной. Соответствующие решения будут приняты в ходе очередного заседания представительного органа. Суммы не разглашаются. Напомним, что даже без учета этих поощрительных выплат расходы на главу округа в этом году выросли в 2 с лишним раза – с 3 миллионов до 7. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов посетил центральные тепловые пункты номер 1 и 3 и сообщил, что оборудование для подачи горячей воды и отопления работает стабильно. Рабочий визит чиновник совершил на фоне массовых жалоб жителей микрорайона полиграфкомбината на отсутствие отопления, регулярное отключение воды и на качество горячего водоснабжения. Больше месяца вода ржавая и холодная. Феофанов добавил, что запуск отопления в многоквартирных домах идет планомерно с 1 октября, а сам чиновник держит ситуацию на контроле. Из администрации Чехова уволился заместитель главы, отвечавший за внутреннюю политику. Сергей Окунев проработал в округе недолго. Он отвечал за местные горизонтальные связи. Что послужило причиной отставки чиновника, неизвестно. В Подмосковье почти 210 тысяч детей вакцинированы от гриппа. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, для удобства родителей вакцинация организована не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах. Процедура проводится после обязательного осмотра педиатра. В образовательных учреждениях прививки делают только при наличии согласия законных представителей ребенка.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается пасмурная погода. В течение дня возможны дожди, местами сильные. Температура воздуха составит 9 градусов днем, 3-5 ночью. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах норм.

0: радио «Комета».
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: это реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77

02-0-62-39. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТОР заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоится 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска: поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете РУ рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

Тим Радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первая чехословацкая.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математики. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, — не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
8: Всем добрый вечер. А вот и он, вечер вторника подошел, и начинается вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM. И в студии пока что я, Ольга Ольхова, меня зовут, и надеюсь, что сейчас к нам присоединится Анна. Скорее всего, там какие-то заторы на дорогах, потому

0: потихонечку буду выводить вас в курс дела, что сейчас будет происходить. Дальше 2 часа пройдем с вами вместе под вашу любимую музыку. Принимаю заявки я по номеру телефона 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. В ближайшее время в группе социальности ВКонтакте радиостанции «Комета» появится тема дня сегодняшнего, которую предлагаю вам вместе обсудить. А вот и она, моя прекрасная Анна Данрой, торопится к нам. Что ж, ждем. Красоту надо ждать. Вот такая она у нас дама. Красивая, замечательная. Я уже вижу ее. Практически вижу. Бежит моя родная, бежит моя классная, моя замечательная. Сейчас, подожди, вот, теперь мы тебя слышим.
1: Я прибежала, всем привет-привет. Всех рад очень слышать. Вообще, что-то пробки, я вообще не понимаю. Да. Выезжаю вообще гораздо заранее.
0: Я вот сейчас сказала, что, говорю, добиралась сюда.

0: очень тяжело, со сложностями прям. Как-то капитально было все сложно, с такими заторами какими-то невероятными. Но красота пришла ко мне в студию прям вообще.
1: Пришла.
0: Вот, все.
1: Ой, спасибо, что, я спасибо, теперь... что не разбежались от радиоприемника. Да. Вообще, я больше не опаздывать. Но, к сожалению, я все сделала для того, чтобы этого не сделать. Но...
0: В данный момент я счастлива, потому что я перед собой вижу свою Анечку.
1: Олечка, как приятно тебя слушать такие слова.
0: Ай, все.
1: Ты даже прекрасно в розовом, в таком, да, ярком. Ой, вообще.
0: Я специально тебя ждала, чтобы сказать эту фразу. Гидромедцентр Ольги Ореховой.
1: Давай, моя хорошая.
0: Давай. За окном у нас плюс 11, пасмурно. Слабый дождь нам обещает с 9 до 11 вечера. Ощущается как плюс 9. Вчера говорят, что было плюс 14, потеплее. Ну что ж, скоро зима, скоро будет падать снег. Будет красивое время года с кучей романтики. Прям.
1: Знаешь, вот сегодня, Оль, не было...
0: Чего не было?
1: Солнце, ну так,
0: ага,
1: большого. Ну,
0: пасмурно.
1: Да, и мы с подружкой пошли гулять в парк с собаками, она говорит, нету солнца. А я поймался на мысли, что уже, я уже лет 5, мне не портит настроение погода.
0: Вот,
1: то
0: да,
1: есть я как-то,
0: я
1: вот,
0: с тобой согласна.
1: Я каждый раз ищу какие-то плюсы. Ну хорошо, если плохая такая погода, пасмурно, дождик идет, сейчас каминчик затоплю, с книжечкой полежу, на окне почитаю с пледиком, там какие-нибудь новости. Ну, в общем... Солнце прекрасно. Ну, кстати, действительно, когда солнце, у людей хорошее настроение. Сразу там все такие, здравствуйте, здравствуйте.
0: Такие лопочет прям.
1: Вот, ну, интересно.
0: Замечательно все. Ну что ж, договорю про погоду. Слабая магнитная буря у нас сегодня на 4 балла. Давление атмосферное в норме, поэтому держимся крепче. Пристегивайтесь. Мы взлетаем на орбиту радиостанции «Комета» прямо сейчас под ваши любимые композиции. Вместе с Анной будем 2 часа радовать вас своим присутствием в эфире.
1: Да,
0: надеюсь,
1: очень надеюсь, что будем
0: счастливы,
1: рады, потому что мы все для этого делаем, очень для этого стараемся. А чтобы нас поддержать, чтобы нам облегчить этот путь,
0: пишите нам,
1: пожалуйста.
0: Звоните,
1: писайте
0: нам
1: заявки по телефону 8-916-244-2044.
0: Аня, я жду тебя сказать, что нас можно слушать не только на 92.6 FM и 70.49 УКВ,
1: но еще и на Яндекс.Радио, моя любимая тема. Потому что меня сейчас слушают в разных точках нашей необъятной планеты, потому что там просто скачивайте приложение Яндекс.Радио, набираете «Радио Комета», и у вас мы находимся там, где вы.
0: Причем, заметьте, сервисы Яндекса сейчас дают глобальный сбой, все мы знаем, по каким причинам, к сожалению, по печальным. Но одно нас радует: на Яндекс.Радио и на Яндекс.Музыке пока еще все работает. Поэтому включайтесь в эфир, давайте вместе налаживать нашу жизнь и заряжаться позитивными эмоциями. Ну а прямо сейчас начнем это делать под композицию группы «Алиса», «Небо славян». Прям по-русски начнем сегодня.
1: Прекрасно, да?
0: Идеально. Ну что ж,
1: славяне,
0: давайте.
1: По-славянски.
0: Да, давайте слушать.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: так не пускает зайти, чтобы я наконец-то озвучила всем тем дня сегодняшнего. Поэтому, ну, пока что будем. Так, Аня, что-то я тебя не слышу в микрофон. А, подожди, сейчас, ну-ка, вот так. Так, сейчас, ну-ка, еще раз.
1: Ты меня слышишь?
0: О,
1: вот,
0: наконец-то.
1: Я себя слышу. Мне кажется, до этого я не разговаривала вообще, Оля, если честно.
0: Замечательно.
1: Итак, всем здравствуйте, кто меня еще не слышал. С вами я, Анна Донрой, и Ольга Ольхова. Мы сегодня сидим в студии «Вечерний Чехов» до 20.00. Мы вместе с вами.
0: Угу. Ну и что ж, мне хочется продолжить тему вечера сегодняшнего. Сегодня вторник. Второй рабочий день у тех, кто привык по графику 5-2. И, как говорится, первый, кто у кого 2 через 2 сегодня совпал с первым рабочим. Ну и, в общем-то, и у нас классический постоянный вечерний, потому что мы каждый вечер вместе с вами здесь. Ну и, Ань, вот знаешь, вот честно тебе скажу, вот сегодня как-то необычно было на дороге, потому что необычно много машин. Скажи мне, с чем ты это можешь связать? Потому что для меня, например, пока что это тайна, покрытая мраком. Я не понимаю, почему резко во вторник так много людей на дороге.
1: Я не могу тебе об этом сказать, потому что вчера было очень много людей на дороге.
0: Mm-hmm.
1: Ну, в общем, давайте о хорошем. Зато еще погода поражается хорошая. Я в очередной раз сегодня кайфовала в парке «Губернский лес», куда всех вчера активно созывала, потому что просто погуляйте, оказывается, многие вообще не знали про этот парк.
0: Да.
1: И, ну, кто-то, ну да, я слышал, надо заехать. Ребят, обязательно туда сходите, потому что я сегодня, я просто вот нахожусь там в эйфории в какой-то в этом парке. Еще когда это часов там 10 утра, когда уже утром все с собаками погуляли, я приезжаю уже после всяких прогулок. В общем, ребят, я сейчас вот просто наблюдаю за погодой, я наблюдаю за тем, что происходит вокруг. Ничего ни у кого не прошу, ничего не хочу, а просто вот плыву по течению и стараюсь творить добро.
0: Знаешь, вот как раз у меня сейчас тема родилась дня сегодняшнего. Хочется зайти с таким вопросом. Если счастье не в деньгах, то в чем? И вот хочется поговорить как раз о впечатлениях, об ощущениях, о том, что еще приносит нам счастье, радость и положительные эмоции, помимо того, что все мы еще и зарабатываем деньги и живем более-менее хорошо.
1: Ну, давайте начнем с того, что счастье — это не

0: кто-то, по отношению к которому потом происходит внутреннее состояние. Как раз наоборот. Счастье – это внутреннее состояние. Если мы умеем его трансформировать, а этим я занимаюсь 15 лет, и учу этому людей, и если мы учимся его трансформировать, то тогда и денежный эквивалент, и все остальные физические блага, они просто начинают приходить. И никак иначе. То есть, если вы кайфуете и думаете, что вы счастливы от того, что купили там машину, построили дом, это неправда. Это да, все временно и проходящее.
1: Если вы кайфуете от того, что у вас ипотека на дальше 30 лет, то значит, вы кайфуете не в том месте, не на всем.
0: Ничего страшного,
1: да?
0: Со следующего месяца ипотеку сокращают до 15 лет, поэтому там платежи будут неимоверно огромные. Ну, в общем, там
1: какой кошмар.
0: Людей как могут, но тем не менее, это тоже не в этом счастье. Конечно, когда... Я просто, знаешь, всегда наблюдаю, например, за вот узбеками, таджиками, которые рядом с нами, с СНТ живут. У них там, они где-то в гаражах там ютятся, что-то какие-то квартирки создают. Оль, вот люди, которые ездят на дорогих машинах, вот я обратила внимание, у всех такой пафосный вид. Ну, часто. Такие все, такие замученные делами, такие все деловые. Ну, я работаю в недвижимости, как очень часто сталкиваюсь с людьми, у которых большое количество денег, собственно, и вот этот вот пафос из этого часто выходящий. И когда я смотрю вот реально на работяг, там вот индусы у нас там гуляют, я говорю, узбеки, таджики, они счастливы каждой мелочи. Вот у них можно и нужно учиться. То есть они там едят доширак на каких-то там ступеньках, когда приходят там работать. Они живут в каких-то гаражах, спят там на матрасах там 10 человек. И они улыбаются, они ценят то, что им дано, а не то, что у них нет. Поэтому здесь количество денег, оно вообще абсолютно никак не определяет счастье. И в этом я тоже убедилась, потому что, ну, я с очень многими людьми рассталась, с которыми пришли деньги, и как они начали себя вести. Поэтому деньги и счастье – это разные понятия, но исходят не счастье от денег, а деньги от счастья внутреннего, это однозначно.
1: В общем, ваши комментарии ждем по данному вопросу по номеру 8-916-244-2044. Ну, а пока что Сиси Кетч у нас в эфире «Heaven and Hell». Подумаем о вечности, так сказать.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: чем радио.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов». Продолжаем мы искать ответ на вопрос, в чем же счастье, если не в деньгах.
5: Ты знаешь, Оль, я поймала себя на мысли, что у меня счастье дарить людям счастье.
4: Ух ты!
5: Я, кстати, уже и говорил неоднократно по поводу радио, что даже когда вот мы с тобой, ну, здесь что-то далеко ходить не надо, ты сейчас меня поддержишь в любом случае. Мы когда приходим с тобой на радио, ну, мы же все люди, да, человеки, живем на земле, и очень много факторов влияет на наше настроение. И иногда приходим, прям хочется вот просто лечь и здесь прям заснуть. Но мы понимаем, что 2 часа нам нужно поднимать людей, особенно как ты любишь, в понедельник вечером.
4: То есть
5: мы начинаем как бы растрясать народ, да, и, соответственно, мы растрясаемся сами. Оль, в каком настроении мы всегда уходим? Ну, редко мы уходим в плохом настроении.
6: Мне кажется, мы никогда не уходим в плохом настроении.
5: Даже если приходим в плохом. Вот ты понимаешь, вот я даже с этого поймала кайф, то, что, например, краткость сестра не моего таланта совершенно. И ты понимаешь, когда я вот там говорю, например, кому-либо, наговариваю сообщение, Оль, я всегда пыталась научиться говорить мало и медленно.
6: Оказывается,
5: мне не надо этого делать, мне просто надо было найти свое место, где я могу чесать вообще просто без остановки и, в принципе, получить от этого кайф. То есть вот оно счастье, это счастье в мелочах. То есть пусть это мелочи, Оль, но из мелочей состоит единое целое.
6: Знаешь, вот мне кажется, это прям хорошо. Возвращая тебе твою мысль, счастье в мелочах, счастье еще и в умении эти мелочи замечать,
5: да,
6: наслаждаться ими и делиться с другими людьми.
5: А ты знаешь, Оль, что самое интересное? Не всем дано это видеть. Вот очень интересно, но я начала замечать о том, что кому-то не дано. Вот кто-то это может, ты знаешь, вот как будто свыше ты не заслужил. Вот я тебе серьезно говорю.
6: Это прям грустно.
5: Это прям грустно, но ты начинаешь понимать, что вот надо жить по совести, тогда ты будешь видеть вот эти мелочи. Вот мне кажется, что, блин, я к этому очень долго шла.
6: Угу.
5: Потому что я сейчас над каждым листиком, я прям смотрю, и у меня мурашки там прям по телу. Знаешь, какой-то сентиментальность срабатывает на дуб, который на таком мрачном небе с такой коричневой корой, ярко-желтыми листьями. Потому что если он будет стоять на солнце, его не так будет видно. Потому что он будет, короче, по-другому себя, понимаешь, чувствовать.
6: Угу.
5: В общем, я говорю, я с этого парка сейчас просто вот, у меня какое-то такое состояние. Я, кстати, была, знаешь, у кого? На семинаре у Ника Вуйчича, который без рук и без ног. Вот этот человек излучает такую энергетику, когда я даже к нему подходить не стала, потому что там просто энергетика перешибает.
6: Угу.
5: То есть там настолько человек без рук, без ног, сколько у меня там уже 3 детей, красавица, жена японка, да?
6: Угу.
5: И куча вот этих вот людей, которых там на инвалидных креслах его там обнимают. И вот это счастье, дарит людям счастье, когда он может стимулировать людей на дальнейшее какое-то движение. То есть каждый человек может найти место в своей жизни. Не спиться просто потому, что там у него нет ноги, руки, угу, там глаза, а просто найти место в своей жизни. И без глаза, и без руки, и без ноги. Вот это, я считаю, счастье. И еще дать стимул для людей.
6: Да, вдохновлять.
5: Да, именно вдохновлять. А для того, чтобы вдохновлять, ты должен сам через это пройти. Ты должен сам этому научиться. Вот, например, у меня бабушка в 90 лет, которая там пыталась по здоровью там как бы настроить, она начала очень быстро выравниваться. Через полгода, просидя в квартире, никуда не выходя, она все-таки пошла один раз и погуляла. И говорит, Анька, а правда стало легче. А потом через 2 месяца она сказала, отстаньте, дайте, мол, ей спокойно умереть. Все, мы ее уже не трогали. Дали ей до конца дней своих там дожить. Но она мне говорит, она мне задает такой вопрос. Она говорит, Ань, а зачем мне то, что ты сейчас для меня делаешь? Ну, типа, ей там уже 90 лишних лет, она там уже там все пережила и так далее. Я говорю, ты понимаешь, что если тебя сейчас на ноги поставить в 90 лет, ты можешь давать стимул для людей в другом возрасте. Потому что поздно, это когда

0: человек оплачивает родственники, он в гробу лежит. Вот это поздно. А пока вы живете, поверьте мне, ничего не поздно. У меня мой личный дядя в 75 лет первый раз встал на сноуборд. Его даже фирма Head хотела снимать в рекламе.
1: Классно.
0: Вот, поэтому в 75. Так что
2: вот никогда не поздно начинать и наслаждаться своей жизнью. Ну а пока что у нас в эфире радио Комета 2.6 FM Ingrid Toefotu. Такая песенка из 2000-х. У меня сегодня ностальгически счастливое настроение.
0: Да, я вижу, что так прям ставишь такое все.
2: Да. Вот,
0: давайте, мне нравится.
2: Потанцуем.
0: Танцуем, милая, танцуем.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Подходит к концу вечерний Чехов, а мы вот тут в поиске вопроса.
4: Оля, у меня прям глаза аж открылись. Мы что такое? Все,
3: да,
4: закончили.
3: Мы уже все практически.
4: Да, я сижу, рисую фишки для пятиверст, и я тут так замечательно себя чувствую.
3: Вот
4: делюсь
3: так, вот
4: счастьем с людьми. И, кстати, я как-то лет 5 тому назад поймался на мысли, что я мало стала просить. Я как будто вроде бы всего достигла. Вот. Не, попой, наверное, года 3. И я просто, вот у меня когда утро просыпаюсь — благодарность, вечером ложусь — благодарность. И у меня такая вылетает фраза, которую я просто прописала у себя в тетрадке и начала там девочкам отправлять. Счастье — это когда ты благодаришь Бога чаще, чем просишь. Оль, я тебе тогда показывала, что эта фраза мне прилетела там от другой девочки уже в виде этикетки. И, в общем, это все уже оформили. Возможно, эта фраза уже давно летала, но так приятно, когда я помню, что я сама ее вот как бы, ну, слепила. И вот это, знаешь, такое состояние, думаю, если люди так же думают, или просто она от меня прилетела, тоже здорово. Потому что даже, вот знаете, как, когда вот кажется, поблагодарить не за что, я даже не хочу, чтобы, например, человек сравнивал, да, что кому-то хуже. Просто возьмите лист бумаги, вот не в голове, а просто лист бумаги напишите вот каждую мелочь, от которой вы, ну, как минимум получаете удовольствие. То есть, что вы едите, что вы с руками и с ногами, что вам есть где жить, что вы просыпаетесь в теплой постели. Научитесь. Этому действительно нужно учиться. Этому нужно учиться изнутри. И тогда, ну, поверьте,
3: жизнь
4: полна счастья. Да,
3: да, да, именно такой.
5: А самое интересное, что хочется сказать в завершении, наверное, самое большое счастье сейчас в нашем непростом мире — это счастье быть свободным и счастье в отсутствии хронического стресса. Возможности самому планировать свой день, выбирать удобный рабочий график, не жить в постоянной финансовой неопределенности, когда у вас базовые потребности закрыты, и появляется пространство для того, чтобы обращать больше внимания на другие простые ценности и на другие простые радости. И на самом деле хочется всем сказать: ребята, вы все просто обязаны быть счастливыми, поэтому мы вас просто вот...
4: Мы же стараемся сделать вас счастливыми, но почему вы не должны быть счастливыми?
5: Потому что каждый человек имеет право на свое маленькое счастье, и каждый сам для себя решает, в чем оно заключается. Для кого-то это здоровье, для кого-то это отношения с близкими, для кого-то это самореализация и смысл жизни. Для кого-то это простые моменты в красоте природы, и когда удается сделать что-то хорошее для другого человека, в ощущении покоя, в гармонии здесь и сейчас, в благодарности Вселенной за то, что мы все живы, благодарности Богу за то, что мы все целы и здоровы, и в умении замечать хорошее. Ну, а для кого-то счастье, возможно, в хорошей должности, в хорошей машине. Почему бы и да? Ведь каждый имеет право сам решать, что для него является счастьем и что его делает сегодня.

0: немножечко счастливее. Но что самое интересное и что самое незаметное, наверное, для нас счастье в том, что мы сделали ваш вечер немножечко веселее, радостнее и насыщеннее музыкой.
1: Ну, друг другу, Оль, вечер наш с тобой однозначно уже стал веселее и насыщеннее.
2: Конечно.
1: Потому что мы, глядя друг на друга, мы улыбаемся всегда, да, и, ну, действительно, там, приносит удовольствие, нам наслаждаемся. Поэтому очень, если хоть кто-то в этот вечер, слушая нашу передачу, улыбнулся, то...
0: Значит, уже мы сделали кого-то счастливее.
1: Мы сделали не зря, да. Значит, мы в этот вечер вышли не зря. Я очень на это надеюсь.
0: Ну что же, а нам хочется вам сказать, что нам пришла пора говорить всем до свидания. Завтра в 11 часов утра встретимся вместе со мной и с нашим гостем в студии, в программе «Гость студии». Будем говорить о раке кожи, о том, как его диагностировать и заметить вовремя и как не допустить разрастания заболевания. Полезный будет выпуск. Ну а в четверг уже встретимся с Анной Данрой с 15 до 17 и потом вечерний Чехов по традиции.
2: Будем вместе с вами.
0: Ну что ж, мы всем говорим, четверга? Обнимаем, наполняем
1: Салуем.
0: Вас счастьем. Да. И любим вас.
1: Дарим вам лучи света, да, будьте с нами. С вами была я, Анна Данрой и
0: Ольга Ольхова, да. Ну а вам на занавес Head Away, What is Love, такая знаменитая композиция для полного погружения в счастливое состояние вечера вторника. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
0: До завтра.
1: А мне до четверга.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. What is love?

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Алиса Руденко. Здравствуйте. Более 1700 квартир в городке Чехов-2 после его расформирования будет принято администрацией Чехова в муниципальную собственность. Проект соответствующего решения рассмотрит планово-бюджетная комиссия Совета депутатов в ходе очередного заседания. Напомним, что согласно распоряжению правительства России от 24 июля 2025 года жилищный фонд и имущество Чехова-2 выводятся из состава вооруженных сил. Городок получает статус открытой территории. Процесс должен завершиться в 2027 году. Коммунальную инфраструктуру принимает Чеховское ЖКХ, а имущество – муниципалитет. Глава Чехова Михаил Собакин получит премию по итогам работы в третьем квартале года. Также премия должна быть выплачена председателю Совета депутатов Галине Козиной. Соответствующее решение.

0: решения будут приняты в ходе очередного заседания представительного органа. Суммы не разглашаются. Напомним, что даже без учета этих поощрительных выплат расходы на главу округа в этом году выросли в 2 с лишним раза – с 3 миллионов до 7. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов посетил центральные тепловые пункты номер 1 и 3 и сообщил, что оборудование для подачи горячей воды и отопления работает стабильно. Рабочий визит чиновник совершил на фоне массовых жалоб жителей микрорайона полиграфкомбината на отсутствие отопления, регулярное отключение воды и на качество горячего водоснабжения. Больше месяца вода ржавая и холодная. Феофанов добавил, что запуск отопления в многоквартирных домах идет планомерно с 1 октября, а сам чиновник держит ситуацию на контроле. Из администрации Чехова уволился заместитель главы, отвечавший за внутреннюю политику. Сергей Окунев проработал в округе недолго. Он отвечал за местные горизонтальные связи. Что послужило причиной отставки чиновника, неизвестно. В Подмосковье почти 210 тысяч детей вакцинированы от гриппа. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, для удобства родителей вакцинация организована не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах. Процедура проводится после обязательного осмотра педиатра. В образовательных учреждениях прививки делают только при наличии согласия законных представителей ребенка.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается пасмурная погода. В течение дня возможны дожди, местами сильные. Температура воздуха составит 9 градусов днем, 3-5 ночью. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».

0: Комета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8

слышать. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы знаете, что каждый, кто трясет козой и орет во все горло под «Smoke on the Water» на концерте Паплов, на самом деле подпевает рассказу о сгоревшем казино, а самый известный риф всех времен и народов нагло украден у бразильской певицы Аструд Жильберто. Итак, в 1965 году, за 7 лет до того, как Deep Purple отправились в Швейцарию записывать новый альбом, Жильберто записала песню под названием «Мария Quiet», где можно отчетливо расслышать знакомый проигрыш, только в ритме босановы. Мобильная студия, в которой предстояло записываться Deep Purple, принадлежала Rolling Stones и была оборудована по последнему слову техники, а этажом ниже располагался концертный зал, в котором в один злополучный вечер выступал Фрэнк Заппа и его группа The Mothers of Invention, а именно на их концерте кто-то выстрелил из сигнального пистолета и спалил все помещение дотла. Студию удалось спасти, а группе пришлось спешно искать, куда бы приткнуться. Из местного театра ее выгнали, поскольку шум мешал местным жителям, и в итоге пришлось всем мерзнуть в неотапливаемом помещении Гранд-отеля. Апокалиптическая картина дыма, стелящегося над водой Женевского озера, произвела на всех такое впечатление, что Роджер Гловер однажды проснулся со словами «Дым над водой». Все решили, что это отличная строчка для припева и для названия, и быстренько набросали в рифму все, что я вам только что рассказал, не забыв и Заппу, и пистолет, и даже студеный отель. Только Аструд Жильберто забыли. В одном интервью Ричи Блэкмор долго и путанно объяснял, что риф вообще-то взят из 5-й симфонии Бетховена, сыгранный задом наперед.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

самых известных работ группы «Калинов мост» песня «Родная» из альбома «Оружие» 98 года. Соавторами произведения являются Дмитрий Ревякин и Василий Смоленцев, который принимал участие в сочинении музыки. Среди поклонников группы долгое время бытовала легенда, что слова посвящены погибшей в 1991 году Янке Дягилевой, с которой был знаком Дмитрий. Однако позже солист «Калинового моста» якобы опроверг эту версию толкования песни «Родная». Учитывая, что Ревякин обычно неохотно объясняет, о чем речь идет в его музыкальных произведениях, нам остается лишь гадать, какой смысл он вложил в эту песню. Официальный релиз трека состоялся до выхода пластинки «Оружие». Она была издана радиосинглом с «Пропадать молвой» на обороте. Та версия несколько отличается от студийной. Для песни был снят дебютный профессиональный видеоклип группы «Калинов мост». Его режиссером стал Армен Петросян. Говорят, что замысел сюжетной линии ролика возник у музыкантов, когда они находились в британском Стоунхендже, но на съемки они отправились в Подмосковье на древнеславянское языческое святилище. Кстати, специалисты школы жестового языка «Образ» создали видеоролик с песней «Родная», переложенный на язык жестов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты раз...

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, станет.
2: В Чехове полночь.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи информации.

0: информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Комета. Первое чеховское радио.

обижены. Проблема пристроить детей, недвижимость. Решают проблемы текиловицкий джин. И вот уже праздник, и опять Хэллоуин.

я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.